0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 4 верасня.
3: Калі ў Беларусі будзе нармальная іпатэка?
5: Для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет.
4: Кол збіраецца ў Мінск. Гэта апошні візіт?
6: Званок – это маловато. Запынкі, ці што там еще было? Это маловато. Хотелось бы сустрэчы, неважно где, неважно на колькі хвілін, просто сустрэчы.
3: Зеленые человечки у Даугавпілсе. Ці такое магчыма?
7: Такой проект возможен.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У жніўні Беларусьбанк запусціў новую праграму крэдытавання жылля. Згодна з ёй, цягам 2 гадоў стаўка складзе ўсяго 1%, а затым вырасце да 15,4%.
2: Пачатку беларусы натхніліся і нават пабіліся ў чэргах пад офісам забудоўшчыка, а потым уважліва палічылі адсоткі, пераварылі навіну пра тое, што першыя 5 гадоў крэдыт немагчыма будзе закрыць датэрмінова, і пачалі адмяняць візіты ў банк.
1: Дык у чым жа ўсё-такі справа? Блогер Александр Кнаровіч таксама ўзяў калькулятар і сцвярджае, што насамрэч кватэра ў Мінску цяпер каштуе даражэй, чым у Вільні. Аднак іпатэка ў Літве даступна любому чалавеку, тады як у Беларусі гэта хутчэй прывілея.
2: Сваімі высновамі блогер падзяліўся на сваім YouTube-канале «Кнаровіч план».
3: Итак, что у нас есть? Мы смотрим на данные RealBuy, и средняя цена очень среднего квадрата сегодня в Минске – $2200. Ну, надо сказать, что, конечно, она это как бы какая-то цена, которая была не так давно. Сейчас есть данные по 2450, середина 2026 года. Но, тем не менее, давайте ориентироваться на ту старую цену – 2200. Хотя риэлторы говорят, что может дойти и до 2500. Я не буду спекулировать на эту тему. Решайте сами. Не об этом у нас сегодня выпуск. Так вот, у нас есть $2200 за квадрат в Минске. Что же у нас в Вильнюсе? Есть такой ресурс Oberhaus, который крупнейший оценщик недвижимости в странах Балтии. Он выполняет похожую функцию, в смысле том, что можно опираться на его данные, они достаточно достоверны. И в долларах средний квадрат стоит $3620 сегодня в Вильнюсе. Чего тут считать, казалось бы, в 1,65 раза в Вильнюсе дороже. И, собственно говоря, заканчиваем программу, выключаем. Но нет, давайте как бы посчитаем дальше, потому что, конечно, это только вершина айсберга. Давайте представим себе, что мы покупаем достаточно большую 70-метровую квартиру, ну, мы просто вдвоем, у нас еще и ребенок, что ж нам ютиться на малых квадратах. Сегодня в среднем, по-моему, в Беларуси около 29 квадратов на человека. Ну, давайте представим себе, что вот 70-метровая квартира. И, конечно, хорошо бы купить ее сразу, как и в Вильнюсе купить сразу, вот где-то найти $154 000. Но мне почему-то кажется, что средняя белорусская семья не имеет в загашнике $154 000. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас дома под подушкой 154 000 или на счету в банке, и вы можете купить сразу квартиру. Мне кажется, что нет. Но правда в том, что и семья в Вильнюсе не имеет $253 400, но там они как бы чуть-чуть, конечно, ближе по накоплениям. Накопление у них раза в 3-4 больше, чем у белорусов, и тем не менее их все равно не хватит на полную оплату квартиры. Это означает, что... Правильно. Это означает, что нам придется воспользоваться кредитом. Хотя и тут у нас уже была первая цифра. Если бы мы платили, вот, собственно, из своей зарплаты, то квартиру в Беларуси можно было бы купить в Минске, можно было бы купить за 12,5 лет за нетто-зарплату белорусскую, а в Литве за 11,5. Уже есть некоторая разница. Но давайте не будем покупать сразу, все-таки попробуем взять кредит. Попробуем взять кредит как бы с первым платежом в 20% годовых. Ну, в 20 или не 20, давайте пока вы спорите, есть ли такие предложения. Я напомню, что мы с вами работаем без денег, но вы смотрите, а я работаю. И поэтому, если у вас есть такая возможность помочь в существовании нашего канала, то перейдите, пожалуйста, по этой вот ссылочке и окажите нам материальную помощь. Мы будем вам чертовски за это благодарны. Но не делайте этого, если вы находитесь на опасной территории, то есть Беларусь. Итак, берем мы с вами кредит на 20 лет, как бы с первым взносом 20%, и как бы берем его под льготное предложение Беларусьбанка, которое недавно появилось на рынке, там, где первые 2 года 1%, а дальше полноценные рыночные 15,64%. Если я чуть-чуть завышаю процент, напишите об этом в комментариях, возможно, должны быть чуть-чуть другие расходы. Сколько же в Вильнюсе стоит кредит. И тут у нас статистика дает 3,79% средневзвешенные кредит ипотечный в Вильнюсе. Это как бы несколько шокирует. Тем не менее, это правда. 3,8% сегодня цена ипотечных кредитов в Вильнюсе. Чувствуете разницу между 15,64 и 3,8? Ну, я лично чувствую, она в 3,5 раза. И вот берем мы с вами такие кредиты. Первый взнос в Минске $30 800, в Вильнюсе $50 680. Это само по себе отдельная история, сколько нужно откладывать на такой взнос, сколько нужно не есть, не пить, собственно, не ходить в туалет, чтобы заплатить эти взносы. И тем не менее, мы их заплатили и начинаем жить в своем жилье, 70 квадратов, 70 там, и платить поменьше.

0: сколько же мы платим помещен? Ну, в Беларуси, поскольку это льготный кредит, $567 в месяц получилось у меня. В Вильнюсе в два раза больше. $1206. Вот такие вот как бы злодейские расценки. Но потом проходит два года, и уже в Беларуси этот платеж становится $1554. Уже заметно выше, чем у соседей на $300. То есть на 25% вообще-то так получается. Уже дороже. И что же дальше? Ну и суммарно при таких условиях за 20 лет, с учетом льготного кредита в первые два года, точнее, льготных ставок по кредиту, минская квартира обойдется в $380 000. С учетом переплаты по процентам $226 000. Ну да, на таких ставках вы переплатите за квартиру в три раза за 20 лет. Такие в Беларуси сегодня ставки. Что же у нас в Вильнюсе? В Вильнюсе все очень просто. Квартира почему-то стала дешевле, чем в Беларуси. Суммарная цена этой квартиры $340 000 и переплата всего $86 700. Вот такая вот странная математика как бы уже становится выгоднее в Вильнюсе, а это еще мы не пришли к зарплатам. Если пересчитать через среднюю зарплату, внимание, нетто, чтобы вы не говорили, чтобы разные злые люди не говорили о том, что вы же не посчитали налоги. Не, посчитали, налоги отняли и в Вильнюсе, и в Минске. Так вот, в средних зарплатах нетто платеж ежемесячный в Вильнюсе был бы 66%. Но в Беларуси он был бы 151% от средней зарплаты. То есть надо не есть, не пить. Надо, ну, никак не покупать себе одежду, еще где-то брать, доплачивать. Но поскольку мы с вами решили, что это на семью из двух человек в обоих случаях, то в Вильнюсе это было бы 33% от дохода семьи из двух человек. Вполне посильная сумма, согласитесь, вот та самая треть дохода, да? А в Беларуси это было бы больше 70%. Но с учетом того, что мы тратим на еду 37,5% доходов, то, собственно говоря, все равно такой кредит взять нельзя. Здесь уже появляется самый-самый интересный вывод, что ипотечные кредиты в Вильнюсе доступны, ну, в общем, любому человеку, который работает за среднюю зарплату, а в Беларуси они доступны только очень ограниченному кругу населения. Вот такой получается у нас сегодня вывод из нашего урока математики. Ну, а поехали дальше.
1: Працягваем слухаць гісторыю пра тое, як выглядае крэдытаванне ў Літве і ў Беларусі, і параўноўваць кошт кватэр у Вільні і ў Мінску. Галоўны ў гэтай справе сёння блогер Александр Кнырович.
0: И тут нужно сделать некоторые замечания для того, чтобы быть с вами корректным. Потому что, конечно, за 20 лет, но мы с вами привыкли, что кредит несколько обесценивается, потому что есть инфляция, и становится чуть-чуть легче. И за счет инфляции, конечно, которая сегодня в Беларуси по последним статистическим данным в два раза выше, чем в Литве, то, конечно, белорусский кредит будет обесцениваться, ну, значительно быстрее, чем кредит литовский. И это породит разницу все-таки в 15% в пользу цены белорусской квартиры, если пересчитать через такие условные доллары уже с учетом инфляции. И все равно окажется, что для литовца, для Вильнюса квартира доступнее примерно в два раза, чем для белоруса. Но это замечание, конечно, работает при условии, если ваша зарплата растет, собственно, в таком же темпе. А последние годы, конечно, на последние лет 15 она регулярно отставала. И как бы будущее прогнозирование того, что будет с белорусской зарплатой и соотношением доллара, рубля и кредитных ставок в Беларуси фактически туманное. Очень трудно это делать. В Литве же это делать очень и очень легко. Там все прогнозируемо. Конечно, если России не придет в голову напасть именно на Литву. Надеюсь, что не придет. Так откуда же такая большая разница? Почему для литовца, для вильнюсца, квартира в два раза практически доступнее, чем для белоруса, несмотря на разницу в ценах на квартиру. И тут, конечно, дело не в самом даже соотношении цены и средней зарплаты, хотя она тоже есть, но вы заметите, что это очень-очень похожий показатель. 11,5 лет, 12 с чем-то лет, ну, хрен, редьки, не слаще, очень хорошо тут подходит. Конечно, разница в ставках ипотечного кредитования. Там 15, 14 или 13 в Беларуси и 3,8 в Литве. Вот в этой, в разнице этих ставок, конечно, и зарыта вся соль. Откуда она, спросите вы, берется? Ну, тут как бы тоже просто. Если в Беларуси инфляция была официальная там 6%, ну, неофициально она несколько побольше, насколько я понимаю, и по строительным работам она была процентов до 10, так вот как бы ставка кредитования, по которой, ставка рефинансирования, по которой Национальный банк раздает деньги коммерческим банкам, в Беларуси 9,25%, а потом еще 6%, либо 5% докручивают сами банки, это их маржа, это их заработок. В Литве банки зарабатывают меньше 2%. Ну, вот на этих деньгах, которые они раздают населению. То есть их заработок в три раза ниже, чем заработок белорусских банков. Я не шучу, аппетиты литовских банков в 3 раза ниже, чем аппетиты таких всех прям государственных, чаще всего белорусских банков. Ну и, конечно, ставка рефинансирования там что-то около 2%. Почему они такие разные? Ну, просто потому, что инфляция в странах разная и прогноз по инфляции разный. И поэтому для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет, они ниоткуда не возьмутся. Конечно, для того, чтобы сделать жилье доступным, должны быть очень низкие ипотечные ставки, как сейчас, собственно, в Литве и происходит. Для этого должна быть маленькая инфляция, а это дело, конечно, Национального банка. И для этого банки должны поумерить свои собственные аппетиты, ну вот как бы до 2%. Но этого не будет. Почему же этого не будет? Ну, просто потому, что Литва много лет назад сделала выбор в сторону Евросоюза. Где есть понятное прозрачное правило, где есть нормы вот, бюджетные, где независимый национальный банк и много-много чего еще, что и позволяет делать низкую инфляцию, устойчивые, собственно, евро и доступным кредиты на жилье. Беларусь же выбрала неизвестность. Ну, точнее, известность. Известность в непредсказуемости. Ну, кто мог предсказать, что Путин решит напасть на Украину и, собственно, решит как бы гробить свою собственную экономику? Да никто. И вот такого Путина выбрал Лукашенко. Мол, у нас там большой рынок, у нас будет дешевый нефть и газ, и, собственно, мы будем в шоколаде. Ну, вот в шоколаде получается вот так. В 2 раза суммарная стоимость, суммарная, вот, если можно ввести такой показатель, доступность квартир в Беларуси ниже, чем в Литве. Вот тебе и весь результат твоего геополитического выбора.
1: Вы слухали блогера Александра Кныровича, які падзяліўся сваімі разлікамі на конт таго, дзе танней жыллё ў Вільні ці ў Мінску і з чым гэта звязана.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: Пол збіраецца ў Мінск. Гэта будзе апошні візіт.
4: Званок это маловато. Запонки, что там еще было? Это маловато. Хотелось бы сустречи, неважно где, неважно на кольки хвилин, просто сустречи.
3: Зеленые человечки у Дауга упился. Ти такой махчыма?
5: Такой проект возможен.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ніколь Кідман вельмі хацела зняцца ў Дзюне, але Дэні Вільнёў ніколі не запрашае яе ў свае фільмы. Уладальніца Оскара нядаўна прызналася, што шкадуе пра тое, што рэжысёр ні разу не прапаноўваў ёй зняцца ў сваёй трылогіі паводле касмічнай сагі Френка Герберта. Пры гэтым актрыса прызналася, што насамрэч аддала б перавагу проста паглядзець гэтыя фільмы. Цытата: «Я б задавальненнем знялася ў працягу Дзюны, я дзюністка, я апантанная Дзюнай», сказала яна ў праграме «Вог», калі Сандра Булак спытала яе, чаму яна не здымаецца ў гэтай франшызе. Цытата: «Таму што Дэні ніколі не запрашае мяне здымацца ні ў адным са сваіх праектаў. Гэта вельмі засмучае», прызналася Кідман. Затым Булак, звяртаючыся да Вільнёва праз камеру, пажартавала па тэлефону ёй. Але ўжо позна, бо выхад трэцяй і апошняй часткі Дзюны Дэні Вільнёва адбудзецца 18 снежня. 40-гадовы Роберт Паттынсон падзяліўся, што праз некалькі гадоў пасля здымак першага «Бэтмена» фізічная падрыхтоўка да працягу стала для яго прыкметна складанейшай. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю GQ, кажучы пра вяртанне да ролі Бруса Уэйна. Цытата: «Я адчуваю свой узрост, калі шмат б'юся. Божа, гэта значна цяжэй, чым было раней», сказаў Паттынсон. Пры гэтым актор дадаў, што яму падабаецца працаваць над фільмам, і ён лічыць, што працяг атрымаецца выдатным. Паттынсон упершыню атрымаў ролю «Бэтмена» ў 2019 годзе, калі яму было 33 гады. Іронія ў тым, што версія «Бэтмена» ў выкананні Роберта Паттынсона першапачаткова задумвалася як больш маладая і нявопытная. Аднак праз працяглую працу над сіквелам акцёр ўжо дагнаў па ўзросце больш сталых версій героя, якіх сыгралі Бен Афлек і Крыстіан Бэйл. Вытворчасць «Бэтмена 2» пачалася толькі летам гэтага года. Ужо вядома, што ў фільме з'явіцца Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн і Брайан Тайры Генры. Аднак падрабязнасці іх роляў пакуль трымаюць у сакрэце. Прэм'ера фільма некалькі разоў пераносілася. Першапачаткова «Бэтмен 2» павінен быў выйсці ў кастрычніку 27 года. Цяпер рэліз запланаваны на люты 28-го. Рэжысёры будучага дакументальнага фільма Disney Plus «Oasis Don't Look Back in Anger» Уилл Лаулес і Дылан Саутерн расказалі пра здымкі першага за 15 гадоў уз'яднання Ліэма і Ноэла Галагераў. У пачатку 2025 года рэжысёры атрымалі магчымасць зафіксаваць, як браты пачалі рэпетыцыі перад доўгачаканым сусветным турам «Oasis». Аднак самі яны не знаходзіліся ў рэпетыцыйнай зале, каб не ствараць дадатковай напружанасці. Паводле рэжысёраў, ніякай вялікай эмацыйнай сцэны падчас сустрэчы не адбылося. Цытата: «Гэта Галагеры, яны не будуць садзіцца і размаўляць пра свае эмоцыі», пажартаваў Саутерн. Замест гэтага браты адразу засяродзіліся на музыцы і пачалі перапрацоўваць свае хіты. Падчас тура напружанне паміж братамі таксама не знікла цалкам, але паводле рэжысёраў першы канцэрт у Кардыфе стаў важным момантам. Энергія тысячы фанатаў дапамагла канчаткова змяніць атмасферу. Цытата: «Нават калі вы самы цынічны чалавек у свеце, гэта вас усё роўна закране. Дарослыя мужчыны плакалі. Здавалася, людзям сапраўды быў патрэбны такі момант», успамінае Саутерн. «Oasis Don't Look Back in Anger» выйдзе на экранах IMAX і раскажа пра вяртанне гурта, якога фанаты чакалі 16 гадоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Недаўні прыезд у Москву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа спарадзіў канспіралогіі пра тое, што ў бліжэйшы час Расія можа напасці на адну з краін НАТА. І, уласна, Рэдкліф нібыта прылетаў папярэдзіць Москву пра непрымальнасць такога сцэнару.
2: Што праўда, самі краіны Балтыі заяўляюць, што не бачаць доказаў таго, што Масква рыхтуецца да наўпроства і канфрантацыі з НАТА. Аднак працягваюць умацоўваць межы і не выключаюць пагрозу ў перспектыве.
1: Але гэта палітыкі. А што наконт звычайных жыхароў, якія настроі пануюць у суседніх з намі краінах? Што яны думаюць пра напад з боку Беларусі? Ці атрымаецца Лукашэнку адвярцецца, калі Пуцін пойдзе вайной усё ж з боку нашай краіны?
2: У эфіры Еўрарадыё пры гэта празважаў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс.
3: Удасца ли ему отвертеться, вот этот вопрос я слышу уже как минимум 5 лет. А еще больше, видимо, уже 12 лет. после 2014. Так что тут уже статистика говорит нам, что шанс, что он отвертится, довольно большой. Потому что иных вариантов мы не видим. Он почти всегда отверчивается и, обещая что-то, и делая действительно что-то. Например, бензин производя для России, для него вот эти два нефтеперерабатывающих завода очень важные козыри. Чем больше бьет Украина по нефтеперерабатывающей промышленности в России, тем более важна лукашенковская Беларусь, как шанс получить больше бензина. И поэтому у него появился козырь. Зачем я буду воевать? Я вам единственный, кто беспрерывно даю бензин. И всякие вот такие сказки он себе может себе позволить. Кроме того, Россия и без Беларуси, лукашенковской Беларуси, может организовывать всевозможные провокации путем использования тех же самых русскоговорящих украинцев, той же в Польше, в Германии, в Литве или в Эстонии, литовцев, которые есть некоторый процент, которые поддерживают, любят и Лукашенко, и Путина, если такие в Литве. Небольшой процент, но тем не менее они существуют. И тех же самых белорусов могут использовать, которые живут в Литве или в Польше. Подкупить всегда найдешь криминального преступника, который за деньги что-то там сделает, и обойтись без этих, исключить акты саботажа. И провокации таких невозможно. Но где я вижу проблему? Проблему я вижу в ту, которая выявилась особенно в Польше. Что Москва еще, кроме того, хочет раскрутить спираль ненависти, национальной ненависти. И то, что сейчас начали в Польше, я понимаю, там Волынскую резню, история, там преступления с той, с другой стороны, нужно что-то там выяснить. На уровне историков и на уровне разумных политиков это все понятно. Действительно нужно выяснить. Например, и мы в Литве с поляками выясняли, и с евреями выясняли, сколько тут евреям памятников поставили, и своих преступников, не всех, видимо, но многих осудили или даже посадили. Но это все правильно. Но дело в том, что еще существует общество, которое само раскручивает ненависть. И там нужно только подтолкнуть. Только подтолкнуть, нужно найти провокаторов, которые подтолкнут, например, ненависть по отношению поляков к украинцам. И кто может подтолкнуть? Любой подкупленный украинец, литовец, белорус, поляк. Они тоже могут участвовать в раскручивании спирали ненависти. Задача же политиков – останавливать эту спираль ненависти. То есть вместо того, чтобы раскручивать, как Дональд Туск говорит, нужно наоборот искать, каким образом остановить эту спираль ненависти. И я тут всегда тоже думаю, какая спираль ненависти может быть раскручена в Литве. Но по отношению к России, к путинистам, тут остановить невозможно. Естественно, что путинистов все больше ненавидят. Но в принципе, это уже ты не можешь публично сказать, уважайте, любите путинистов в Литве. Но дело в том, поэтому я эту проблему как бы откладываю. Но я вижу другую проблему, о которой мы с вами говорили многие уже долгое время, я писал об этом, некоторые литовские историки писали, это литвинов, проблема литвинов, литвинизма. Кто есть кто? Кто кого уважает, кто лучше, кто хуже? Вот эта басня про лучших и худших литовцев, вот эта вся мифология может послужить инструментом раскручивания взаимной ненависти. Но пока этот механизм не сработал, он как бы вяло работал. Некоторое время литовские спецслужбы, я знаю, что поддались вот этой риторике подозрение, не ненависть, а подозрение. Но из риторики подозрения всегда может возникнуть и риторика ненависти. Тем не менее, вот этот процесс смогли в Литве остановить. Сейчас раскручивается, пытаются раскрутить такую спираль ненависти к мусульманам в Литве. Но это для меня это полное безумие, потому что все больше мигрантов мусульман в Литве. Но это понятно, из всего мира они приезжают очень много. Если, но в год приезжает, ну мне трудно даже сказать, например, есть такой город Шиуле, то там обнаруживается под 30, там город 100 тысяч, и сейчас добавилось еще 30 тысяч новых жителей, все удивляются откуда. А это мигранты, которых различные компании вызвали как водителей фур и тому подобное, их зарегистрировали в этом городе. Большинство из них мусульман. И в Каунасе то же самое. И тут вдруг литовские националисты, я не знаю, кто их подыскивает, начали раскручивать страх, что мусульмане являются очень агрессивной религией. И, естественно, среди мусульман найдется один другой тоже агрессивный. Ну и понеслось. Но правда, в Литве очень такой есть закон, что за разжигание религиозной, этнической и расовой ненависти за открытое публичное разжигание 3 года тюрьмы. Ну не сразу, там сначала предупреждение, там штрафы, долгая возня. Но в принципе этот закон действует. По нему проходит множество дел. Не только путинистов, но и литовских националистов они попадают. Таким образом, можно вот эту спираль можно приостановить. Ее нельзя остановить, спираль ненависти, но приостановить, осложнить действие вот этой спирали ненависти можно. Дело в том, что сейчас оканчиваю, что эскалация, о которой мы все время подозреваем, это эскалация через дроны. Эскалация через дроны, ну да, прилетит там 10 килограммов тротила, там взорвет, нехорошо. Что-то там сожгет, но проблема, действительно проблема. Но это то же самое и шанс для Литвы купить новое себе ПВО, что-то приобрести. Давно пора. Вот. Путин может послужить очень хорошим инструментом для развития литовского ПВО, а то мало ему внимания уделяет. Но где я вижу более или ровную опасность, это всевозможные раскручивания спиралей ненависти, которые тоже являются гибридной атакой, но не такой, что и путинизм пропагирует Путина. Нет, а именно стравливает белорусов, например, с литовцами.
1: Одним из сценариев нападу России называют высадку зеленых человечков у Даугавпилсе. Они прилетят ратовать русскомовное населенство Латвии по крымским сценариям. Вот что про это думает Гинтаутас Мажейкис.
3: Ну да, тут старые сценарии, такие сценарии прорабатываются, сувалский сценарий или нарвский, даугавпилский сценарий, они различные. Сувалский – это открытая агрессия. Оправдать ее очень сложно будет, и поэтому она как бы и дает шанс большой для подсоединения Калининградской области к Беларуси, но с другой стороны там куча проблем, согласится ли Лукашенко, открытая агрессия, польская армия там и всякие всевозможные. Поэтому Сувалский коридор такой очень проблематичный, я бы сказал. В то же время вот этот кейс или Даугавпилсе или Нарвы, да, вот тут рассматривается. Я был и в Даугавпилсе, и в Нарве. По моему сравнению, Даугавпилс намного в более опасном положении. Я в Нарве, ну, мало там с кем встречался, но я не видел там очень много проактивных, пророссийских русских. Там есть антироссийские русские тоже, те русские, которые никогда не хотят путинскую Россию. Если думают, что Нарва, русские Нарвы, тут побежит Путину, то они очень ошибаются. Множество русских из Нарвы могут, тут гадать надо, сражаться против Путина. Поэтому тут непонятно. То же самое, как ситуация Дамблпилса. Я со многими латышскими исследователями и русскими из Литвы говорил о Даугавпилсе. Там действительно много проблем. Социальных проблем, идеологических проблем. Там очень сильная путинская пропаганда и все остальное. Действительно, вот я бы сказал, это наиболее уязвимая в балтийских странах точка. Будет ли там агрессия? И иногда говорят, что будет вот зеленые человечки, как в Крыму. Я с этим не согласен. Во-первых, считают дураками Путина и Кремль. Они тоже не делают таких же сценариев. Всегда изобретают нечто новое, придумывают нечто новое. Второе – это объявление Тандавгавпилской Народной Республики. Я не уверен, что это сработает. Если бы такие тенденции были, это Даугавпилская республика народная появилась еще в 2014 году на подъеме вот этих всех выдуманных республик народных. Поскольку все это не сложилось, значит, нету таких социальных условий, криминальных таких условий нету. И кроме того, если вот, например, почитать украинских аналитиков, которые вот рассказывают подробно про 2014 год и что произошло в Луганске и Донецке, то там указывает очень важную деталь вхождения так называемых переодетых солдат или каких-то преступных банд, конечно, под руководством, опять же, российских военных, именно в эти города, в эти части. И я очень хорошо помню про первые сражения, где участвовали сразу же российские войска. Поэтому тут придумать то, что нечаянно в Даугавпилс войдет там какая-то полдивизии российской, я не вижу вообще никаких вариантов. Поэтому ровно так же точно не будет. Но то, что в Даугавпилсе может быть раскручена спираль ненависти, о которой я говорил, взаимной вражды, то да, видимо, такой проект возможен.
1: У эфиры Еўрарадыё быў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс. Ён пракаментаваў верагоднасць сцэнара, паводле якога у Латвіі высадзяцца зялёныя чалавечкі, каб выратаваць рускамоўнае насельніцтва краіны. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

по получаемой специальности при присваиваемой квалификации, принятый 25.07.2022, номер документа 71. История у тым, что там довольно агульными мазками расписано, на какие специальности в университете, в колледж не могут поступать люди с теми и иными захворваниями. И у меня склалось такое отчувание, что просто некоторые захворвания, ведаете, есть там коды по МКБ, некая литера, и после некие личбашки, что она просто, ну, нехай у нас будет литера G, и вось от литера G мы от 0 до 20 усім гэтым людям забароним поступать в университеты, то бок. Некоторые речи абсолютно не зразумела, чым мотиваваны и чаму людям с тими тейными особливостями здоровья нельга вучиться у навушальных установах. Мене цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей с рэкурэнтным депресивным расстройствам. Рэкурэнтна значыць той, якой вертается весь час. И маниакально-депрессивным психозом, хотела бы я сказать, если нема такого диагноза, и биполярно-аффективным расстройством. Соотносно коды по МКХ F31 и F33. Так вось, у установы средней специальной эдукации и высшей эдукации на любые специальности люди с биполярно-аффективным расстройством и рекуррентным депрессивным расстройством поступать не могут, коли у их тяжкие маниакальные эти депрессивные эпизоды, або частые маниакальные эти депрессивные эпизоды. Але все-таки таких людей могут взять у колледж и университет, коли психиатричная лекарская комиссия им дозволить. История у тем, что, по-перше, есть ровно нуль причин, чему люди с такого кшталту диагнозами не могут учиться в университетах. У меня, например, аккурат диагноз рекуррентное депрессивное расстройство, оно еще и стойкое до лечения. Я училась и учусь в университетах, и навод цалком себе поспехово. А по-другое, не вельми зразумела, что я намаюсь на увазе под частыми эпизодами, то бок часто это накольки часто. Ну и третье, что коли мы что-то отдаем на откуп конкретной комиссии, то завсёду есть такой человечий фактор, кшталту, а давайте мы забороним, як бы чего не вышло, а то раптом что выйдет, и до нас будут претензии. Тому я боюсь, что такие решения отдавать на откуп комиссии не завсёду спрыяя развитию права человека и соблюдению права человека. Так само на большасць спецыяльнасцяў професійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з біполярна-афектыўнымі рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствамі, так само пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта професійна технічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электротехніка і энергетика, эксплуатацыя судов, ремонт летательных апаратов, аддзельныя технічныя професіі, звязаныя з транспартнымі средствамі, аддзельныя професіі па выдзелке кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможете, коли у вас такого кшталту диагноз, ці на парикмахера, наприклад. Коли казать про усе гэты лекарские комиссии, як яны, в принципе, у теории мусять отбываться, ну, это значит, вы проходите на метагляд перед тем, як пойти в университет, ваш психиатр каже, а у вас у карточцы записано рекуррентное депрессивное расстройство, ці биполярно-аффективное расстройство, отправляйтеся на лекарскую комиссию, ближайший психоневрологичный центр, ці психонаркологічны, красею, што будзе у вас па тэрытарыяльнасці, туды і накіроўвайцеся. І там уже камісія будзе ацэньваць выражанасць вашых парушэнняў, усякія медычныя назіранні за вамі будзе аналізаваць, ну і тое, як кампенсуюцца вашыя станы препаратамі. Што называецца, гэта зноў жа на глазок, таму што можна сказаць, што, а на мой погляд, стан не кампенсуецца препаратамі, і я на ўсякі выпадак гэтаму канкрэтнаму чалавеку забараню паступаць, як бы чаго не выйшла. Акрамя таго, з весёлага, я, канешне, не лекарка, і я думаю, там яшчэ ёсць рад дыягназаў, якія чамусьці препятствуюць навучанню ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных установах, але што мяне павеселіла ў двукосі. Ні на якія спецыяльнасці вы не зможаце паступіць, калі ў вас адсутствуюць две верхнія канечнасці пры невазможнасці кампенсацыі функцыі адной рукі або адсутствуюць
обе нижние конечности при невозможности протезирования и самостоятельного передвижения. То бок, замест того, как пробить инклюзивное осяроддзе у колледжах и университетах, мы просто

0: Раніца з рацыяй у суботу і сумная гісторыя. 50-гадовы жыхар Менску Дзяніс Нікіцік асляп пасля пабояў сілавікамі ў 22-м годзе. Ён не прымаў удзелу ў рэвалюцыі 20-га года, проста жыў у кватэры сястры, якая з'ехала з сям'ёй за мяжу з-за пераследу. І ў яе кватэру прыехала міліцыя з ператрусам. Расказывае яго бабуля, амерыканка Зося Сцігала, якая са сваёй дачкой, маці Дзяніса, жыве ў Амерыцы.
1: У меня большая беда. Мой внук 50 лет, было 4 февраля. Он ослеп. Мы сейчас готовим его к операции, хотя бы у него один глаз видел. У него какая-то такая катаракта на 100 тысяч человек больных. Один такой случай. У него растянутая оболочка глаза. И его с маленького года он на учете. Сначала сказали, что у него глаукома врожденная. Проверили нас всех, ни у кого нет. У Наталиной бабушки, сибирской бабушки, брала глаукома. И она ослепла перед смертью, хотя она рано умерла. Потом она у нас ни у кого нету, не обнаружили. И до 15 лет он был на контроле в Москве и в Минске. А потом все, очки снял, и все было хорошо. И вот его арестовали, Сержука шукали. Пришли трое или двое. И его дико избили и по голове, ограбили, ограбили мои деньги. Я хочу в международный суд подать. Ограбили мои, я себе там на похороны оставила деньги. Они там были 700, были в евро, в долларах, все. У меня была коллекция флагов. Английский, американский, канадский, польский. Вышитые флаги, настоящие. И наш белорусский был. Это все было мое. Посчитали, что это Сержука. Его книжки забрали, его кассеты забрали. А моего внука избили. Завезли в этом стакане, продержали. Двое суток вообще его не дали ни спать, ничего, он был весь избитый. А ему нельзя было ни расстраиваться, ни нервничать. Все это подействует на эту глаукому. И он от этого случая стал слепнуть, а сейчас совсем ослеп. Он имеет высшее образование, искусствовед. Работал реставратором в музее.
2: А как его прозвище вашего внука?
1: Денис Никитик. Он окончил этот клёк наш, институт культуры, искусствовед.
2: Его выпустили, не затримали?
1: 15 суток ему дали ни за что, избили дико. Тут приехала Наталья, пошла и хотела дать кауцию.
2: Это дочка ваша?
1: Моя.
2: А дочки вашей кольки годов?
1: 73 в этом году будет. Она с 53-го года. С ними поругалась там как следует, а он ей передал. Не знаю, свидание давали, что сказал, мама, ничего не плати. Ты заплатишь, и меня еще добавят. Могут не выпустить. Он 15 суток отсидел. И там били на Окрестина. Через 15 суток его выпустили. Не отдали ни телефон, ни документы, ничего. И паспорт задержали. Хай сам придет. Это значит, не выпустят еще раз. Это еще получит. Она говорит, мой сын не придет. Больше. Пошла там, поругала все документы и все, что там. Я вообще не знаю, что они ограбили, потому что он всех моих вещей не знал. В мою комнату влезли.
2: Выпустили после 15 и не чапают его больше.
1: Наталья сказала, я вас найду из-под земли, которые били. Ну, я бил. Она говорит, придет время, что ты сядешь и надолго сядешь. И никогда тут не будешь царствовать. Я говорю, я тебя не боюсь.
2: Это милиция била, милиция?
1: Ну, во грузинском РОВД. Когда туда его привезли, там его еще двое суток держали и били. А потом на Окрестина, туда.
2: А били за что? Что они пытали?
1: Ни за что. Они не говорили за что. Мордой вниз и все, и грабили, что хотели.
2: У квартиры?
1: Да. И самое главное, что он после этих побоев начал болеть. И в конце концов ослеп. Еще били по голове. Весь черный был в синяках.
2: Это коли было? В який год было?
1: В 22-м году. В 22-м. Mm-hmm. Ну, я как раз с женкой разошелся. И уже жив там.
2: Жив он у внучки вашей.
1: Мой внук в квартире своей сестры Виолетты. Это mm-hmm. в этой квартире он жил.
0: Спадарыні Зосі 95 гадоў, за 32 гады ў Амерыцы яна не стала менш любіць Беларусь, але яна сённяшнюю агрэсіўную, жорсткую Беларусь адмаўляецца разумець.

0: Тут жыве беларус.
1: Раніца з рацыяй і застанемся з беларускім тэатрам. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі, якія пасля ад'езду з Беларусі працягваюць працаваць у Польшчы. Прэміра адбудзецца 16 верасня ў НЕ-тэатр, другі паказ наступнага дня 17 верасня. Рэжысёр спектакля Александр Янджаевскі, у ролях Настасья Суханосік і Васіль Дашкевіч. Паводле рэжысёра спектакль «Чырвоны крыж» для яго мае і асабістае значэнне.
2: У моего бацькі выслалі до Казахстана. І ён там уже нарадзіўся, потому что бабка цяжарная паехала. И потом им дозволили в 56-м году, годе вернуться после смерти Сталина. И это та самая история, как усатая пачвара сидела у Москве, и она такая: а давай вот вышлем до Казахстана, до Сибири, там несколько тысяч людей. Это спектакль то же самое про то. Когда приходит лист и об том, что у нас есть список военнополонных, там 2000, а Кремль просто отказывает, а нас это не цікавит. Про эту машину, якая просто шла наперед и ломала человечьи лёсы под своими колами.

0: Программа Андрея Степанюка.
1: Радио.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.